тебя. Просто тем, кому плохо с тобой, хорошо без тебя. Но все, кто ушел, не отрекались любя. Просто всем, кому плохо с тобой.